Речи луда, мис, мне на полсада. Ради мне месяца я излазим с нём. Цельный цепелей и белая кошуля. Опасно играя со девоком том. Ерунда жели гужвы луды забаве. И так уволи ночи, драго, камень не с вас светла.